0: Killer Rockstar.
1: Мне метраж было крыс еретик. Был в этом небе паспорт еретик. На моей небритой раже еретик. Я люблю красивый наш, не оставляющий улик.